травы. Нагинет крылья, кельвинцы квиндели. Куй вульга плана байту, сесть крылья саял куайту. А пухка байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я сэр, валюкс нюля тут байк. Магнетик пэндикэр, валон рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli ega pärgi, ei nutu silmi märgi, mul selge on